0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Са.
18: Аич Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканына Тюркия Оваза радиосы.
9: Эзо Ифонитис Тюркия.
10: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар реди Амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
8: It Turkiye Hangya Radyoya.
16: Ovde Radio Glas Turkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио радиотай?
12: Инджа Анкара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Олодо, Түркия үні радиосы.
17: Айч, радио, воча Түркия.
18: Говорит голос Түркия.
19: Эфирда Түркия овазы.
4: Гиплеер Түркияның теки радиосы.
5: Е, сыдай Түркия.
7: Аңлаватқын ола, Түркия овазы радиосы.
9: Эдо, ифонетис Түркия.
5: Олди радио глас Түркия.
2: Gidereydi Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este es Radio Voz de Türkiye.
22: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
23: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovoz radio.
0: It Türkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
0: Инджам Кара, Радио Садое Тюркия.
5: Да, да, Тюркия гаг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия с Хма.
8: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңлар Тюркия Овоза радиосы.
13: Эво Ифонетис Тюркия.
0: Олди Радио Глаз Тюркия.
14: Гидарреди Амурият Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
0: It Turkiye Hangya Radyoya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye Öne Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.